мне смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно.

0: он слишком был смешон для ремесла такого.
1: Он же гений, как ты да я, а гений злодейства.

и злодейства, две вещи несовместные. Неправда об народе. Или это сказка тупой, бессмысленной?